0: Разом бастрат, брат.
1: Радио Байрактар.
2: Ты в небе синем, наче белый пташ. С янгольским крылом на своих ветрах.